0: партнерку за пультом играма Реми. Послушаем радио Ана. Инфозаля послушала, и не партнерка угонила куматки за ищете.
1: Си рабу женско помочь, а?
0: Я мальчин рабу. Мальчин намигну, как бы был кумат, она порекла, да тата зихр кумат.
1: И женска ма змери прав, а е, тут че нима.
0: Я все вето, задна весела, да, драги, не?
1: Дейта повета, кай бо... Кай бо та прав отговор, но?
0: Будапест, Джордж, как е Джордж Езра.
1: Колко дена до 10 ста видва припричана да е тоа прав одговор?
0: Рецимо, грема 10.
1: А си упрашу, драго, че е 10?
0: Има, има да ја.
1: Има. Еј, браво, е 10-ка, тоа е тоа прав одговор, одлично.
0: Да же веселимо.
1: Тоа е тоа, повета ста за да га завртимо.
0: Лако, лако.
1: Е, тоа е тоа, па гремо крна комад ван, драга дружба, хвала за се послане SMS-е, здеј па Джордж Езра и Будапест.